0: Vous écoutez Radio DC.
1: Ямилава, узнаю по походке. Он носит обруки галифе. А шляпу

Здравствуйте всем, кто нас слышит. Здесь мы на радио DC. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes sur Radio DC.

Здравствуйте всем, кто нас слышит. Здесь мы на радио DC. Бонжур, а то все, музыку. Вы за это все радио DC.